0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, на Радио Си новости.
1: Доброе утро. Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО. Члены военного комитета Альянса провели переговоры в украинской столице. Их тема подробности не приводится. Глава военного комитета, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне, уточнил, что на Украину 6 октября тайно прибыли все военачальники комитета. Комитет отвечает за предоставление стратегических и военных консультаций, в том числе Североатлантического. Совету. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Е1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Корабль «Crew Dragon» с уральским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город. Сайт sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если у кого-то только сейчас наступает время расходиться, разбредаться, значит, мы попали немного не в то время. 7:11 в Екатеринбурге, с вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, за окном уже четверг, 8 октября, начинается новый рабочий день в центре плюс 7, на улице ветрено, а днем будет до плюс 10 и, возможно, небольшой дождь. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио 7.
1: Реклама. Казань.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Бакинский комиссаров от Кировоградской до Победы. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
10: Реклама. Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на «Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» «Июль» на «Металлургов 65».
11: Срок действия акции до 30 октября этого года.
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио СИ. Золотые хиты. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 7. Сегодня днем до плюс 10. А сейчас на Радио СИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы. День заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы. Хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы. Вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
0: Вот Род Стюарт уже определился, что в будущем году у него будет последний гастрольный рок-н-ролльный тур. Как он всех поклонников позвал поучаствовать в этом, узнаем минут через 5 на Радио СИ.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и Род Стюарт. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти, я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен. Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая: «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Queen и Scorpions, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
2: В Екатеринбурге 7.25, в центре города плюс 7, сегодня днем небольшой дождь, порывистый ветер и до плюс 10. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего осеннего четверга.
0: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта. Предложение ограничено.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Окей, которые поедают лосося. В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, которая выходила из магазина. У пострадавшей перелом стопы, сообщает Е1. 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Сын Виктора Цоя, Александр, подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, Радио Си.
1: Реклама.
2: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
1: А старые где?
2: Дети смыли их в унитаз.
3: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
2: Уже 8 пара за неделю.
1: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
4: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
3: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
2: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: В центре Екатеринбурга плюс 7. На улице ветрено, очень свежо. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10. В Краснотурьинске плюс 7-9. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 5-7.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі з вами. Доброе утро. 7:40 в Якиморгі, в центрі города, плюс 7. Сьогодні четверг, 8 октября, і сьогодні, можна сказати, день рождения у пісні Джона Леннона «Imagine». Йоко Оно, жена Леннона, стала соавтором этой песни только в 2017 году, то есть через много-много лет после появления этой песни. Как это было возможно, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок вести порядки и получения на сайте Сималэнд.ру, ООО УК Сималэнд, ПРС 122-660-003-693, Екатеринбург, 2026 год.
6: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Рок вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
7: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Небольшие пробки на Березовском тракте, трудовой от Барьерной до Муртинской. Собирается транспорт на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали. Белинского в сторону Ботаники, Космонавтов в центр и Репина тоже в центр.
8: Реклама.
9: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
10: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радио «Си» немного теплых ритмов с самого утра, на часах 7.46 в центре Екатеринбурга, плюс 7 сегодня днем, до плюс 10, и небольшой дождь. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал Rolling Stone поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х. Не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.56. В Тимургевцене города плюс 7. Когда в российских школах пройдут проверочные работы, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, в каких странах россияне интересуются покупкой недвижимости. После новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
5: О, Арт Альянс. ИНН 668 521 26 14.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге, 8.01, в центре города плюс 7, днем до плюс 10. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального ЗАГС-собрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-2026 учебном году посещали почти 4500 детей. Иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Свердловский театр драмы открывает сезон премьерой спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Постановку по мотивам очерка Николая Лескова первые зрители увидят 9-10 октября. Поставила спектакль Виктория Печерникова, главная роль Катерины Измайловой досталась выпускнице Екатеринбургского театрального института Ирине Алексеевой. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10.
5: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
5: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 8 октября, 8 часов и 8 минут. В Екатеринбурге в центре плюс 7, сегодня днем до плюс 10. Как в Древнем Египте работники выказывали свое почтение и преданность фараону, узнаем минут через 10 на Радио Си. Еще мы поиграем в день рождения каждый день, это обязательно. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Приз у нас вкусный, обстановка располагающая, в общем-то, можно начинать. Сегодня разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Но чтобы его получить, нужно всего-то навсего дозвониться на Радио Си первом и рассказать, с кем вы хотите разделить приз. Допустим, кого-то угостить, поздравить, может быть, сделать приятный сюрприз. Ну, в общем, дозвонитесь на Радио Си быстрее всех. Назовите своего адресата, с кем хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Казанова.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта. Предложение ограничено.
5: Болят колени? Таблетки уже не спасают? Эндопротезирование коленного сустава в клинике Нудельмана. На ноги с первого дня после операции. Только оригинальные эндопротезы, заботливый уход, уютный комфортный стационар. Запись на прием к ортопеду доктору Полику через сайт клиники. Московская, 19.
6: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
7: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: Тук-тук-тук, в дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
10: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Белинского от авиационной до Фурманова. На Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. В Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских эмиссаров. На Вильгельма Мадыгинина от Сахарова до Краснолесья. И на Суходольской Светлореченской от Лиственной до Соболева. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны, Репина в обе стороны и Космонавтов в центр.
11: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
12: Срок действия акции до 30 октября этого года.
13: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.18 в центре Екатеринбурга плюс 7. На радиосе проходит вкусная игра. На этой неделе во вкусной игре нужно всего-навсего дозвониться на радиосе быстрее всех и рассказать, с кем вы хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радиосе 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Как зовут вас?
1: Алексина.
0: Отлично, рассказывайте.
1: Давно задуман.
0: Уже давно?
1: Я хочу разделить с коллегами.
0: С коллегами? А почему именно с коллегами?
1: Ну, у нас тут юбилейное мероприятие просто.
0: Альбина, а почему не для себя?
1: Для себя много будет.
0: 3000 рублей? Ну, смотря что заказывать.
1: Да. Ну, вообще-то, как бы, у меня еще день рождения у дочери.
0: Ну, так вот, видите.
1: Второй вариант.
0: Можете с дочкой поделиться, почему нет? Альбина, все в ваших руках, тем более, что вы дозвонились быстрее всех и получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно еще поиграем, но уже завтра. А буквально через 4 минуты на радио Си начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер радио Си 235-103-7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге, в центре плюс 7, и даже появляется над Екатеринбургом солнце, что не может не радовать. На Радио Си прямо сейчас начинается игра «День рождения каждый день». Еще один повод для радости, еще один повод устроить себе внеурочный праздник. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103,7. И, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony». Можно будет послушать музыку Depeche Mode в необычном звучании для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 21 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103,7. В игре 21 апреля. Пробуйте, дозванивайтесь. 21 апреля в игре. Телефон радио ИСИ 235-103,7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама.

0: розничной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 7. Сегодня днем до плюс 10. Порывистый ветер и еще возможен небольшой дождь. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
0: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
7: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
8: Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж. Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
9: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок песням группы «Чайф».
10: «Зарикто» в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио «Си».

0: на радио Си песни, которые добавляют нам хорошего настроения, это как минимум. А последние несколько дней есть песни, которые добавляют нам еще и немного денег на мобильный счет. На радио Си уже который день проходит игра «Песни, деньги, телефон». И те, кто зашли с утра уже в группу радио Си ВКонтакте, знают, что сегодня мы особенно внимательно слушаем, когда же на радио Си зазвучит любая песня певицы «Ёлки». Как только сегодня вы слышите любую песню «Ёлки» на радио Си, сразу набираете 235-103-7, дозваниваетесь первым, получаете 1000 рублей на мобильный счет. Играем мы до 30 ноября этого года, каждый день, для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пушкинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «Рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио Си.

0: радиусе с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 8 октября, на часах 8:54, в центре города плюс 7, и светит яркое солнце в эти минуты. Что будет с погодой в предстоящие выходные? Об этом на радиусе в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что билетов на новогодний щелкунчик в нашем оперном почти уже не осталось. После новостей с 9 до 10 на радиусе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка понятная, без слов, на радиусе.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вейермолл. Количество товара ограничено.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рокетс Екатеринбург.

0: Касса города. 18+.
1: Рокетс, успей.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.
4: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 7, днем до плюс 10. На Радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Е1. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8,10.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 8 октября. 9 часов и 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. Сегодня днем, да, плюс 10. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний четверг. А сейчас на Радио Оси начинаем разгадывать невероятный вопрос. И разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. Сегодня, 8 октября, день рождения у Юлиана Семенова. Ему исполняется 95. Автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и другие. И вот в одном из интервью он говорит, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Чего же никогда не случится? Телефон Радио Оси 235-103.7. Попробуйте предположить, ну и заочно поздравить, конечно же, Юлиана Семенова с днем рождения. В одном из интервью он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда этого не случится. Чего же не случится с книгой? 235-103.7. Телефон Радио Оси. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
0: На Радио Оси о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов. На объездной от Громова до Амундсена. На машинной от Переходного переулка до Фурманова. На Амундсена от Бардина до объездной. И в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Токарей в сторону Кирова, Космонавтов из центра, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Встречайте первые Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
8: Срок действия акции до 30 октября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня, 8 октября, родился Юлиан Семенов, автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить». И вот в одном из интервью он говорит, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Чего же никогда не случится с книгой? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Ну, наверное, книга никогда не забудется.
0: Никогда не забудется, да. Но есть еще один вариант, который Юлиан Семенов в свое время сказал. Пока что нет, не про злобвение речь.
1: Хорошо, подумаю.
0: Спасибо. Забудется — это был бы очевидный ответ. Где-то рядом. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро, что скажете?
2: Мне кажется, что она никогда не заваляется там, ну, на полке, там, на дальней где-то, то есть, в пыли, то есть, ну, всегда будет прочитана.
0: Не заваляется, но тоже вот в копилку тех же самых ответов. Близко, но не совсем точно. Сегодня мы ищем как раз точный ответ, да, который дал нам Юлиан Семенов в свое время. Что же не случится именно с книгой? Немножко сакцентирую вопрос. Радио Си, алло.
3: Я так думаю, что события или истории какие-то, запечатленные в книге, они останутся навсегда и никогда не исказятся уже в написанном варианте.
0: Так, а что с самой книгой никогда не случится? Про события понятно. А что с самой книгой?
3: Сама книга, ну, как говорят у нас на сегодняшний день, что книга – это все. Она у нас всегда будет, никогда не искоренится.
0: Вот ага. Так вот. Ну, вопрос у нас в том, что же с книгой никогда не случится, если автор переживает за своего героя, пропускает историю через себя. Что с самой книгой никогда не произойдет? Вот что сказал Юлиан Семенов по этому поводу?
3: Ну, не могу сказать.
0: Еще думаем, спасибо. Вопрос у нас, собственно, про книгу, не про события. Радио Си, алло.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Меня зовут Ирина. Я думаю, что книга будет интересна читателям всегда, и они будут пылиться на полке.
0: Ирина, спасибо большое. Не будет пылиться, книга будет интересна, ее не забудут. Все, конечно, хорошие варианты, но мы ищем тот самый, который сказал именно Юлиан Семенов в своем интервью. Телефон Радио Си 235-103-7. Что же никогда именно с книгой не произойдет? А сейчас на Радио Си гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы. День заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы. Хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы. Вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат. Но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
0: А вот Род Стюарт уже решился и в будущем году отправляется в прощальный большой последний рок-н-ролльный тур. Но со сцены, он сказал, не уходит. Как он позвал всех поучаствовать в своем рок-н-ролльном туре, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио «Си». Сегодня день рождения у Юлиана Семенова, автора знаменитых «17 мгновений весны», ТАСС уполномочен заявить. И вот в одном из интервью он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой этого никогда не случится. 235-103.7, телефон Радио «Си». Чего же с книгой никогда не произойдет? Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Я думаю, что это не произойдет фальсификация.
0: Фальсификация книги?
1: Да. Ну, не то чтобы книги, события в книге.
0: Не, мы про книгу говорим. Именно с книгой что-то не произойдет. Чтобы правильно ответить на сегодняшний вопрос, нужно представить себе ту самую книгу. Радио «Си», алло.
2: Алло, алло, а можно ответ сказать на ваш вопрос?
0: Так.
2: Я думаю, что книга никогда не состарится.
0: Книга? Ну почему состарится книга? Вот давайте представим просто книгу, абстрактную.
2: Так.
0: Но она же состарится рано или поздно.
2: События в ней не состарятся никогда.
0: Не, мы не про события говорим, не про содержание даже.
2: А, вы говорите, что будет самой, именно с самой книгой?
0: Да, что никогда с ней не случится. Вот в чем вопрос. Радио «Си», алло, что скажете?
3: Скорее всего, эта книга никогда не ляжет под ножку стула, там, стула.
0: Так, вот уже хорошо. Что еще можно сделать книгой? Точнее, чего с ней никогда не произойдет, если автор поработал как следует?
3: Ну, наверное, прижать что-то этой книгой. Возможно, там капусту прижать.
0: Ладно, хорошо. Пока нет, не угадали. Но близко. Уже в правильном направлении начинаем двигаться. 235-103.7. Телефон Радио «Си». Если есть идеи, набирайте. Может быть, кто-то уже догадался. Вспоминаем период времени, в который жил Юлиан Семенов. И что-то с книгой могло произойти, если автор плохо поработал. 235-103.7. Телефон Радио «Си». Звоните. А сейчас на Радио «Си» с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Вебеля 33.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти, я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен. Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая: «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Queen и Scorpions, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
2: В Екатеринбурге 9.27. В центре города плюс 8. Даже светит яркое солнце. Сегодня днем до плюс 10. Возможен небольшой дождь, и при этом будет порывистый ветер. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
0: Реклама.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
6: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл». Количество товара ограничено.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александра Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
9: О, Арт Альянс. ИН-668-521-26-14.
10: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
10: Нет, Люк. Я...
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет!
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: на радио Си. Некоторые песни идеально подходят в качестве музыкальной иллюстрации для сегодняшнего дня. А за окном у нас неустойчивая осенняя погода, вроде плюс 8, но очень холодный ветер. На часах 9.32 на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Доброе утро. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8,10. В Краснотурьинске плюс 7,9. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 5,7.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі, там, где музыка прежде всего. 9:37 в Екатеринбурге на Радіо Сі продолжаем разгадывать невероятный вопрос, который сегодня у нас посвящен Юлиану Семенову. Сегодня 8 октября у него день рождения. Это автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других. И вот в одном из интервью, собственно, в этом вопрос, он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Мы уже поговорили про то, что книгу не забудут, книга не будет пылиться. И плавно перешли к тому, что книга никогда не состарится, и этой книгой никогда ничего не подопрут, не положат под ножку стула, например. Вот эти варианты нам более близки, точнее, близки к правильному ответу. Телефон Радио Си 235-103.7. Что же с книгой никогда не произойдет? В качестве подсказки предлагаю вспомнить, в какое же время жил Юлиан Семенов. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Алло, добрый день, Радио Си. Слушайте, вот я думаю, что книгу могли вырезать макулатуру.
0: То есть, что с ней никогда не произойдет? Вот в чем вопрос.
1: Ее не утилизируют, не отдадут, не сдадут в макулатуру.
0: Не сдадут в макулатуру. Вот и все, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Вячеслав.
0: Слава, как догадались до такого ответа? Как дошли до него?
1: Так, ну, во время Юлиана Семенова был дефицит с хорошей литературой, поэтому массово люди сдавали макулатуру для того, чтобы купить хорошую книгу.
0: Так.
1: Вот поэтому, когда вот в те времена, да, это было очень распространено, поэтому Юлиан Семенов именно так мог и ответить.
0: Стесняюсь спросить, а вы сдавали макулатуру?
1: Да.
0: А какие книги вы получали за это?
1: А вы знаете, вот были вот серия «Морис Дрю», он был очень популярен, был «Дюма». Вот, ну и Юлиана Семенова тоже, я, по-моему, тоже были по подписке распространялись по вот этим талончикам из вторсырья.
0: Так, хорошо. А какие книги вы сдавали в макулатуру все-таки? Были такие? Попадались?
1: Нет, книги редко сдавали, в основном газеты.
0: Хорошо. Слава, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Прекрасно, что вспомнили. И за это получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Большое спасибо, Радио Си. Великолепная радиостанция, великолепный город.
0: Спасибо большое.
1: Великолепные наши слушатели.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Вячеслав Юрьевич, из района завода РТИ, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов, на Грузовской и Куйбышево от Белореченской до Сака-Иван-Сети, на Объездной от Громова до Амундсена, на Амундсена от Бардина до Объездной и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Самые загруженные магистрали Токарев в сторону Кирова, Репина в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама.
5: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио СИ. Золотые хиты. 9.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8. Сегодня днем до плюс 10. Порывистый ветер и, возможен небольшой дождь. А сейчас на Радио СИ заглянем во всемирную историю и узнаем, как Йоко Оно стала соавтором песни «Imagine», но в 2017 году. Спонсор всемирной истории на Радио СИ ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х, не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии песни «Века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.56 в центре Екатеринбурга плюс 9. Сколько детей родилось в Свердловской области с начала года? Сколько мальчиков, сколько девочек? Об этом на Радио Оси в новостях через пару минут. А сейчас на Радио Оси музыка, понятная без слов.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 8, днем до плюс 10. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Мошенники используют еще один способ обмана россиян. Предлагают им срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. При этом, как рассказал «Комсомольской правде» IT-эксперт Александр Токаренко, злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла мошенники получают доступ к банковским приложениям и госуслугам. При этом звонящие могут подменить номер, поэтому лучше самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному телефону. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала года. Примерно 12 700 мальчиков и 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщили в облздраве. 7 октября в России отмечается День беременных. По данным на сегодня, на Среднем Урале ждут ребенка 20 335 женщин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85,48, евро 96,33.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си, великолепная Энни Ленокс и группа Eurythmics The Miracle of Love. 10:10 в Екатеринбурге, в центре плюс 8. Сейчас на радио Си поговорим про автомобили. У нас для этого есть специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой VIN-номер.
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня четверг, 8 октября, в центре города плюс 8, и за окном неустойчивая ветреная погода. Сегодня еще возможен небольшой дождь, но в целом будет до плюс 10. Как понимали преданность руководству в Древнем Египте? Узнаем минут через 10 на радио Си.

0: радио «Си», австрийские электронщики, клан «Карусель». 10:20 в Екатеринбурге. Если вы разбираетесь в музыке и любите хорошо проводить время, радио «Си» приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в «Туц-туц» квиз «Радиохиты» уже 22 октября. Капитанами команды в этот раз стану я, Андрей Королев, и моя коллега Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на радио «Си». Ну а чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды, поиграем в «Туц-туц-квиз», а пока что заходите в группу «Радио Си» ВКонтакте и заявите о себе. Сейчас на «Радио Си» с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама.

0: минимальной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Радио Си.

0: На радио Си Бен Делей, I Never Felt So Right. 10:30 в Екатеринбурге, в центре +8, сегодня днем до +10. Впереди ночные снайперы, а сейчас на радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, которая выходила из магазина. У пострадавшей перелом стопы, сообщает Е1. 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга +8, сегодня в течение дня переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и +8-10. В Асбесте тоже +8-10, в Каменске-Уральском +9-11, в Полевском +6.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Радио Эсси с вами. Сегодня четверг, 8 октября. Сегодня день рождения у основателя первого русского поисковика «Рамблера». Рамблер, конечно, проиграл другим поисковикам, но что из него получилось в итоге, узнаем минут через 5 на Радио Эсси.
2: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
1: Поднять настроение себе чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а с вкусной игрой на Радио Си можно поднять настроение и окружающим. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioic.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио ИСИ Тейм Импала и Джени. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. Сегодня еще один день, когда некоторые песни на радио ИСИ могут принести вам 1000 рублей на мобильный счет. И сегодня нашей звездочкой дня стала елка. Любая песня елки на радио ИСИ. Как только услышите, набирайте 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «Рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио «Си».

Радиосе с вами. На часах 10:57 в центре Екатеринбурга, плюс 9. Как себя ведут некоторые подростки в общественном транспорте, в трамваях, например, и что им за это бывает, узнаем из новостей на Радиосе через 3 минуты. А сейчас на Радиосе мелодия песни «Strangers in the Night».

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиника «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8-10.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си, Ронан Китинг, If Tomorrow Never Comes. Иногда хочется посмотреть, что же будет завтра, что будет послезавтра. И, кстати, что касается погоды, то можно точно сказать, что в предстоящие выходные у нас будет тепло. В ближайшие дни даже потеплеет до плюс 15. Но при этом сохранятся и ночные заморозки. Без этого уже никуда. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего четверга в компании с отличной музыкой на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсан-Авто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
5: Зарикто в международном центре. В центре искусств «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: телефон.
1: В игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Си все очень просто. С утра мы объявили, что сегодняшней нашей звездой стала елка. Об этом можно было также прочитать и в группе Радио Си ВКонтакте. И услышав любую песню елки, вы дозваниваетесь на Радио Си по телефону 235-137, а оказавшись первым, получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. Песня елки уже прозвучала. Давайте узнаем, кто быстрее всех смог набрать телефон Радио Си 235-137. Кто внимательнее всех слушает сегодня Радио Си? Радио Си, алло.
2: Алло, доброе утро, это Михаил.
1: Прозвучала елка. Быстрее всех набрали телефон Радио Си. Миша, как так у вас получилось? С утра слушаете внимательно?
2: Да, я очень внимательно слушаю эфир.
1: Хорошо. Чем вообще занимаетесь?
2: Отдыхаю, да.
1: У вас сегодня выходной?
2: Да.
1: Миш, вот полезно слушать внимательно Радио Си. За это можно получить 1000 рублей на мобильный счет. Я вас поздравляю, 1000 сегодня ваша.
2: Спасибо огромное.
1: Наша сегодняшняя звезда – это елка. У елки много красивых, интересных песен, а самое главное – узнаваемых. Как только сегодня еще зазвучит елка, сразу набирайте телефон Радио Си 235-137. Игра «Песни, деньги, телефон» на Радио Си проходит до 30 ноября, каждый день.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это музыкант По Чилл и мелодия Стей. 11.29, в Екатеринбурге в центре города плюс 9, сегодня в течение дня плюс 8.10 и порывистый ветер. Впереди у нас Паде и Мурат Салман о том, что время бежит, время течет, time flies. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 миллиардов 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10.40 до 10 часов 43 минут. Граждан призывают не паниковать, это будет плановая проверка системы оповещения. В Урфу открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 1986 по 2007 и ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
5: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8,10.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это Алена Свиридова, только что на Радио 7, на часах 12.18. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусеницу тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самые старые из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно в 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную с брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумбикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За 1000 лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Radio C. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что группа «Пицца». На часах 12.31, далее на радио Зия Ариана Гранде, но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Федеральная налоговая служба выявила 8 миллионов трудоспособных россиян, которые не платят налоги. Таких людей с начала 2022 года стало на 3 миллиона 700 тысяч меньше. Аэропорт Кольцово временно не принимает и не выпускает самолеты. Это связано с режимом беспилотной опасности, объявленной в регионе. В Свердловском заксобрании впервые за 15 лет сменится председатель. Людмила Бабушкина уходит с поста спикера. На ее место приходит Дмитрий Жуков, первый зампред, а Людмила Бабушкина займет пост заместителя, сообщает Е1. Голая статуя Дональда Трампа появилась у здания Европарламента во Франции. Скульптуру назвали «Оранжевая чума». В руках президент США, сидящий на плечах очень худого человека, держит клюшку для гольфа, пишет немецкая газета «Шпигель». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло ушка.

0: радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что тут окутуньем. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения, и не забывайте про нашу игру под названием «Песни, деньги, телефон». Сегодня с нетерпением ждем любой из хитов певицы «Елки». Как только услышите ее песню, дозванивайтесь первым по телефону 235-1037 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radio7.ru.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+.
3: Rockets, успей.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Стинг и Крейг Дэвид. На часах половина второго, далее на радио «Си» Джордж Майкл, но прежде новости Елена Пипе, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 миллиардов 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10.40 до 10 часов 43 минут. Граждан призывают не паниковать, это будет плановая проверка системы оповещения. В Урфу открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 1986 по 2007 и ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Сим».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Юлия Зиверт. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ариордан, Одинари Дэй, еще «Статус-кво» и в самом начале «Queen».
1: Реклама. Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
2: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Оценить будет с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33.
1: Акция до конца октября текущего года.
2: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
3: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсоры ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха «Соболь».
6: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
7: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
8: Магазин «Соболь».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Долорес Арьердан «Ordinary Day». На часах без 5:02, Делин радио Си Анастейша «Left Side Alone». И перед этим инструментальная музыка Кенни Джи.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах «Сималэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Сималэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл». Количество товара ограничено.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
4: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
5: О, «Арт Альянс». ИНН 668-521-2614.
6: 103.7 FM. Радио «Синь».

0: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Не забывайте про нашу игру «Песни, деньги, телефон». Я напомню, сегодня мы с нетерпением ждем любую песню в исполнении певицы «Елки». Как только ее услышите, дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры на сайте radioc.ru. На часах 14.11 и далее на Радио Си. Мумитроль.
1: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
0: Угощать. Всегда приятно, а с вкусной игрой на Радио Си вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
6: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: На радио ВСИ музыка, которую мы любим, и только что Бон Джови «It's My Life». На часах 14:30, и уже очень скоро нас порадует елка. Но прежде на радио ВСИ новости Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Отбой беспилотной опасности объявили в Свердловской области. Режим действовал около 3 часов. В Кольцово вводились ограничения на полеты, они также сняты. Режим беспилотной опасности сегодня утром был объявлен на всей территории Уральского федерального округа, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Югре и Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Сеул пошел на такой резкий шаг после выступления Зеленского на Генассамблее ООН, когда лидер киевского режима раскрыл факт передачи Сеулу 2 пленных из КНДР. Канье Уэст заработал $20 миллионов за отмененные концерты в России. Возвращать деньги рэпер не собирается, сообщает Коммерсант. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио ИСИМ. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2. Плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Брайан Ферри, и немного полезной информации, мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Туц-туц-квиз. Радиохиты». Капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева, присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте, а 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. На часах 15.11 и далее на «Радио Си» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Иванова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: ООО «Римакс», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
6: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и только что Ева Польна. На часах 15.31, далее Радио Си Шабузи, но прежде новости Елена Пипи, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «Скаурал».
1: Добрый день. У первого губернатора Свердловской области сегодня день рождения. Эдуарда Росселя с 89-летием поздравил нынешний глава региона Денис Паслер. В своем поздравлении он назвал именинника народным губернатором, истинным патриотом родного края. Аномально теплые выходные пообещали свердловчанам синоптики. В Екатеринбурге 10-11 октября ожидается до плюс 15, на несколько градусов выше климатической нормы, сообщает Уралгидромет. В Москве сегодня прощаются с Анатолием Кашпировским. Главного мага СССР похоронят на Троекуровском кладбище. Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц. На треть больше, чем год назад, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погода на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Милен Фармер. На часах без 5:04, далее на радио 7 Депеш Мод, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступало. В Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени Федеральной налоговой службы. В таких сообщениях указаны фамилия, имя, отчество. Сообщается, что произведен расчет начислений за налоговый период и предлагается ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. ФНС ни через МАКС, ни через другие мессенджеры налоговые уведомления не отправляет. Для оплаты налогов мессенджеры не используются. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или в банкомате, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. В чате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства, смены имени и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. И ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые задают граждане, а также на действующее законодательство. Селин Дион упала на концерте в Париже. Об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упала на сцену, но тут же поднялась и показала публике большой палец вверх, при этом продолжала петь. После 6-летнего перерыва Селин Дион впервые дала полноценное выступление в Париже 13 сентября этого года. В декабре 22-го у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание. Из-за курса лечения Селин Дион отменила около 40 концертов, напоминает газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
0: И о погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти в городе на сайте наша.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Радио Си приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в Тутс-Тутс-квиз радиохиты уже 22 октября. Капитанами команды станут ведущие Радио Си Андрей Королев и Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на Радио Си. Чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе Радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды. На часах 16:10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «За Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Скорпионс». На часах 16:30, далее на радио «Зия» Алекс Ворон, но прежде новости. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 миллион рублей, если семья ранее не получала эту выплату. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, пишет «Российская газета». Десятки людей пришли сегодня проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Родные, друзья, коллеги и поклонники. Многие не сдерживали слез, пишет газета «Известия». Церемония состоялась в Большом зале на Троекуровском кладбище. Похороны будут закрытыми. Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это постановки «Сивильский цирюльник» 25 года и «Мефистофель» текущего года. Церемония награждения состоится 28 ноября. Людмила Гусева, Радио «Зия».
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погоде на радио «Зим». Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10. А завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Фунто.
1: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Хуанес. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Фаррелл Уильямс, еще Роксет, и в самом начале Альбана Ремина Пауэр. Феличита.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
5: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
9: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
12: Имеются противопоказания, консультируйтесь со специалистом.

Золотые хиты на Радио Си, и только что Фар Уильямс, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си и Тайп, и перед этим музыка понятная без слов.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Сивильский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров и 18 солистов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Сивильский цирюльник» – это премьера 25-го года. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в «Урал-опере» презентовали в этом году. Церемония награждения состоится 28 ноября. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью плюс 2-4, днем до плюс 11.
4: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
5: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Немного французского шарма от Патрисии Касс. «Мадмуазель Шантале Блюз» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот вечер. Дальше с нами ДДТ. Новая жизнь.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета «Remax» и «Remax.ru».
8: ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов, плотно на Якате от Березовского тракта до реки Березовка. Сибирский тракт стоит от Комсомольской улицы до Восточной, Космонавтов от Индустрии до Заречной улицы, плотно на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Самая загруженная магистраль сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
14: Реклама. Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на «Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» «Июль» на «Металлургов 65».
15: Срок действия акции до 30 октября этого года.
16: Радио «Си» 103.7 FM.
17: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Сейчас наверняка у большинства уже активность в рабочих чатах снижается. Все-таки финал рабочего дня, вечер. Проведем это время в компании классной музыки Radio C. У нас только что Dati, Take Me There, а дальше рок-легенды Queen, Friends Will Be Friends на Radio C.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
4: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
5: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
6: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
7: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
8: О, Art Alliance. ИН-668-521-26-14.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Это «Авентура». Дальше «Weekend» «Dancing in the Flames». Этот хит буквально через полторы минуты. Пока же новости расскажет Людмила Гусева на Радио 7. Спонсор ООО «Системы комфорта» – компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени ФНС. В сообщениях они предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать о начислениях. Налоговики предупреждают, что не отправляют уведомления через мессенджеры и не используют их для оплаты налогов, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. В чате можно круглосуточно задавать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, смене имени и так далее, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, она отмечена за смелые, инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Это была цитата. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, а днем до плюс 11.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Друзья, напомню про песни «Деньги, телефон». Мы объявили звезду дня, и сегодня это «Елка». Поймайте песни «Елки» на 103.7 FM, звоните по номеру 235-103.7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000 играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше «Ace of Base», «Moby Natural Blues», и начнем золотую коллекцию со «Стиви Уандера».
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Малахитовый экспресс от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте «Сималэнд.ру», ООО «УК Сималэнд», ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфорт спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннетс» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшие пробки – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Сибирский тракт, опять же, Декабристов от Комсомольской улицы до Белинского. Плотно на Восточной улице от Советской до Ткачей. На Блюхера проезжей от Комсомольской до Краснодарской улицы. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до улицы Бажова. По магистралям самые загруженные – Блюхера в обе стороны, Ленина к Визу, Восточная к ЦПКО.
1: Реклама.
9: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин кожи и меха «Соболь».
10: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
11: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
12: Магазин «Соболь». Мегаполис. Третий этаж.

0: нами только что Ace of Base в золотой коллекции часа на Радио Си. Дайдо на старте, White Flag, а сейчас музыка, понятная без слов. Jasper Forks, River Flows in You на Радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет Ядин. Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, днем до плюс 11. Это чуть теплее, чем сегодня.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Наутилус Помпилиус «Во время дождя» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Небо, кстати, над Екатеринбургом расчистилось, даже вот солнце было относительно недавно, что, конечно, очень-очень радует. Дальше у нас Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». Слушаем хит буквально через минуту.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вейермолл. Количество товара ограничено.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
3: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5-го 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, потом вы уточните в магазинах.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: и выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714246-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Сибирский тракт от Восточной до переулка Активистов. Прям стандартная пробка последнее время. А Куйбышева стоит от 8 марта до Московской улицы. 8 марта от Бориса Ельцина до Куйбышева. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольской улицы до Белинского. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Восточная к ЦПКИО, 8 марта к Ботанике.
5: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: Реклама. Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок, ну или кого хотите угостить. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си с нами Полина Гагарина. Обезоружена.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Личной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
2: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Желаю всем отличного вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. У нас только что доктор Албан. Через 3 минуты Оливия Дин, So Easy. А сейчас Анна Романова. Интересная тема на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За 1000 лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Фан.
1: Кто же в финале рабочего дня получит дополнительный бонус в виде 1000 рублей на мобильный счет, узнаем прямо сейчас. Напомню, мы играем в песню «Деньги, телефон». Был загадан исполнитель, он прозвучал. Задача была, как только зазвучал исполнитель, дозвониться первым. Есть звонок.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Евгений беспокоит вас. Я елку услышу. А это значит, мы приз выиграли на 100 лет.
1: Ну что ж, мне только остается вручить, образно выражаясь. Приз – это 1000 рублей на мобильный счет. Вы первым поймали загаданного исполнителя, ну и получаете, соответственно, 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню «Деньги».
2: Спасибо большое. Здоровья всем и приветы родственникам и знакомым.
1: Напомню, в песне «Деньги, телефон» играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на нашем сайте radio.si.ru. Дальше золотая коллекция для вас. Махмуд Архан, Майкл Джексон и Сиси Кейдж.
3: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
4: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: Тук-тук-тук, в дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рокет

0: Касса города. 18+.
1: Рокетс, успей.
2: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Декабристов. На Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Здесь скорость потока 1 км в час. Также медленно движутся машины на Куйбышева от 8 марта до Московской. Плотно на Щерса, Амундсена от Сурикова до Объездной. На Челюскинцев Московской от Ельцина до Куйбышева. На Сибирском тракте Декабристов от Комсомольской улицы до Чапаева. По магистралям самые загруженные — это Восточная к ЦПКО, Белинского в центр, Ленина в обе стороны.
3: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
4: Радио «Си». 103.7 FM.
5: Золотая коллекция «Радио «Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Друзья, напомню, что мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Тут-тут-квиз» – радиохиты. Капитаны команды Андрей Королёв и Катя Григорьева. Присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. Дальше на «Радио Си» «Аха», «Crying and the Rain» покажем «Музыка, понятная без слов». «Вангелис» на «Радио Си».

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. В работе российских сайтов и приложений произошел массовый сбой, сообщают сервисы «Детектор 404» и «Даун Детектор». Неполадки начали фиксировать после пожара в дата-центре Яндекса в рязанском городе Сасов. Работу дата-центра полностью приостановили. В компании предупреждали о том, что некоторые сервисы могут быть временно недоступны. Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта произошло после атаки беспилотников. В расположенных рядом жилых домах были выбиты окна. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой, отмечает «Москва-24». В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Это связано с режимом опасности от беспилотников, который сегодня действовал около 3 часов во всем Уральском округе, а также с ограничением работы Екатеринбургского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом самолета в Ереван, в Уфу, в Санкт-Петербурге, в Волгоград. В Москву один рейс уральских авиалиний отменен, еще один рейс этой авиакомпании задержан. 25 новых автобусов прибыли в Свердловскую область в рамках программы льготного лизинга Минтранса. Всего в этом году по этой программе планируют поставить 132 машины в 5 муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информполитики. Новый транспорт уже распределили по городам области. Так, в Краснотуринск отправили 3 автобуса, в Верхнюю Пышму 6, в Екатеринбург 16. Всего Екатеринбург должен получить 105 машин, Ревда еще 12 и 6, еще Каменск-Уральский, сообщает Е1. Под Екатеринбургом медведь неожиданно вышел на трассу под автомобиль. Инцидент случился вечером 7 октября на дороге в сторону Старопышминска. По словам автомобилистки из Березовского, зверь выскочил перед ней на проезжую часть в сторону тропы здоровья. К счастью, никто не пострадал, но на автомобиле осталась небольшая вмятина, пишет Е1. Напомню, этой осенью медведи стали чаще выходить в населенные пункты и на дороге. Специалисты и охотники называют основной причиной нехватку корма в лесах. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, днем плюс 9-11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик Sinara Development. Проект найти на сайте sinara.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Напомню правила, кто третьим дозванивается до Радио Си, тот и забирает пригласительные билеты на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы». 235-103.7, набирайте номер Радио Си, играем в «Третий звонок». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной улицы до Активистов, Щорса Амундсена стоят от Сурикова до Объездной, Сибирский тракт Декабристов от Активистов до Чапаева, Челюскинцев Московская от Маршала Жукова до Куйбышева, Куйбышева стоит от Луначарского до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это 8 марта к Ботанике, Ленина в обе стороны, вот нестандартная пробка на Малышева по направлению к Центральному стадиону. Здесь 8 баллов, и это на целых 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
2: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге, в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 октября этого года.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте посчитаем до трех и вручим приз. На радиосе играем в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман. Это опять Светлана. Вчера звонила, третий звонок, была вторая. Интересно, какая я сегодня?
0: Светлана, вы номер один. Вы обогнали всех.
1: Ура! Ну, хорошо. Значит, в следующий раз точно буду третья.
0: Давайте пробовать. Спасибо, что набрали.
2: Добрый вечер.
0: Вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Отлично, спасибо. Передаю привет мужу Алексею, Паше, дедушке, если он меня слышит сейчас, деда Игорь, вот, если он на даче. Вот. И так всем, кого узнал, кто меня узнал, и всему Екатеринбургу.
1: Роман, это Светлана. Я, мне так никогда не везло. Я снова дозвонилась.
0: Светлана,
1: ну, вторая
0: вы...
1: или третья?
0: Ну, второй вы не можете быть. Была пауза, мы с кем-то разговаривали. Значит, остается один вариант. Вы номер...
1: Три.
0: Да, точно. Я вас поздравляю. Мне остается только вручить приз. Это пара билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение. Театра провинциальные танцы. 16+». Поздравляю еще раз.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это современное переосмысление знаменитой «Баядерки» на музыку Людвига Минкуса. Хореограф Татьяна Баганова обращается к классическому сюжету, чтобы рассказать о неутоленной жажде любви и невозможности отпустить прошлое. Спектакль пройдет 8 ноября на сцене Театра Колизей для зрителей старше 16 лет. Завтра на радиосе также будем считать звонки, ну а через минуту Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».
3: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

Simon Tonight на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Григориан и Сара Брайтман. Насладимся прекрасными голосами. Буквально через 6 минут нас ждет хит Moment of Peace. Пока же музыка понятная без слов. Mystical Force, Диего Модена и Жан-Филипп Один.

0: Петербурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Около 140 рейсов задержали, либо отменили сегодня в трех московских аэропортах, сообщает «Осторожно, Москва». Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево, 65. Московская область сегодня подверглась атаке беспилотников. В результате ударов в подмосковном Подольске погиб 57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина. Возник пожар в многоквартирном доме, выбило стекла, загорелось несколько автомобилей, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные, но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы, тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов, а к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, пятницу, 9 октября, обещают нам переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 2-4, днем плюс 9-11. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
5: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. Еще один душевный хит у нас на старте. Слушаем Константина Никольского «Музыкант» буквально через минуту. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестеросса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xingyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
4: Реклама.
5: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
13: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Приветствую всех в компании великолепной музыки Радио Си. У нас только что M&M. Дальше не пропускайте новинку Die on this Hill. Это Сиена Спиро. А сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки. Вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы. Мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы. От вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги. Не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
4: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radioc.ru.

0: С нами только что Эд Ширан на Радио Си в золотой коллекции часа. Роберт Майлз на старте, ну а сейчас настоящий пионер французской электронной музыки Жан-Мишель Жар на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете Радио 7 на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, днем в Октябрьске плюс 9-11. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень атмосферный, цепляющий хит Ланы Дель Рей «Young and Beautiful» — «Молодая и красивая». Калашников с вами, дальше новинка «Dati Take Me There». Этот хит буквально через 4 минуты, а раньше не пара, песня о любви, которой не было.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио «Симолэнд».

0: С нами только что E-Type на радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Даррен Хейс, Insatiable, ненасытная, ну а сейчас время гороскопа, Анна Романова.
1: Для слушателей

0: старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
3: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу, 9 октября. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, а днем плюс 9-11.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. «Moonlight Sonata» — так называется мелодия, которую мы послушаем.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.